Хока на хвал мира ла чакра, ашал мира чиру чили цакал ору. Мин кейн чол чириш ла таклау, утшик на куил чишхуни ли тик тих.